0: Россия должна стать ведущей аграрной державой и обеспечить свою продовольственную независимость на годы вперед.
1: Нам нужно сделать все, чтобы мы себя прокормили сами. Вот посмотрите, мы же самая мощная аграрная страна в мире. Мы должны строить новые школы. Мы должны заниматься развитием здравоохранения, создавать новые фельдшерско-акушерские пункты.
2: У нас население устало от того, что слова государственной власти часто расходятся с делами.
3: Народ, который способен преодолеть самые большие проблемы, неоднократно выпадавшие на нашу долю. Народ, который много раз побеждал врага. Народ, который терпел лишения, но оставался сильным и мужественным. Сильным и мужественным.

всем тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит, всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто

0: Россия должна стать ведущей аграрной державой и обеспечить свою продовольственную независимость на годы вперед.
1: Нам нужно сделать все, чтобы мы себя прокормили сами. Вот посмотрите, мы же самая мощная аграрная страна в мире. Мы должны строить новые школы. Мы должны заниматься развитием здравоохранения, создавать новые фельдшерско-акушерские пункты.
2: У нас население устало от того, что слова государственной власти часто расходятся с делами.
3: Народ, который способен преодолеть самые большие проблемы, неоднократно выпадавшие на нашу долю. Народ, который много раз побеждал врага. Народ, который терпел лишения, но оставался сильным и мужественным. Сильным и мужественным.

0: Ràdio Piratona.
1: Уникально, значит, не похоже, значит, для меня не может быть твоих дороже глаз. Я в сотый раз, как заведенный, повторяю, нет богаче нас минус. А я тобой согрет плюс. Не знаю слова нет, значит, я за тебя молюсь, то есть больше влюблюсь.

0: тонет.
1: Россия должна стать ведущей аграрной державой и обеспечить свою продовольственную независимость на годы вперед.
2: Нам нужно сделать все, чтобы мы себя прокормили сами. Вот посмотрите, мы же самая мощная аграрная страна в мире. Мы должны строить новые школы. Мы должны заниматься развитием здравоохранения, создавать новые фельдшерско-акушерские пункты.
3: У нас население устало от того, что слова государственной власти часто расходятся с делами.
4: Народ, который способен преодолеть самые большие проблемы, неоднократно выпадавшие на нашу долю. Народ, который много раз побеждал врага. Народ, который терпел лишения, но оставался сильным и мужественным. Сильным и мужественным.